0: кушой. Ой, я с ним вертим шиной, ой, стынка уду тряпка той. Ой, кашай гора пиленой, ой, оп, ша-ша, ша-ша.
1: Радио Норок.